0: Смотри, до 3 лет мне, до 3 года, тихо, дело. Вот у нас была война выхода, это дело. Я только не дотяну. Дело на то, как хани, когда так хани, гиани, кикани, хани, хагей. Хагей, гиани, ты что говорила, гей, ты что хагаешь, ма? Хай куиди, ля, хай куиди, вот хагей. Хагей, гиани, когда... когда она не гиляет, Если все эти гуляли, то они могли налагать синди. Это налагать синди, оно тебе, да, не потерпите. Тотва. Тотва, они, та тала, она дела, они, дене, нагеи, они, кухерки, гесяни. Когда я лапаю, дети. Да, когда вы, Они выгели, они выгели. Они такие, знаете, они ала, они все, они все гели. И знаете, я думаю, они все. Когда тихо, они уволены, так куда, магия, они. Они дочина, не дикий лес. Хочется, а один, дочина, Это не так.
1: Il a dit Pierre Woodson, qui est là, qui dit la date, qui est là.